0: Реклама. Супер-плагин гибрид от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9. Record Dance.

0: Record. Реклама.
1: Выгодное предложение для вашего дома от Юск. Скидки до 45% на интерьерную мебель для учебы, работы и уюта в доме. Письменные столы, стулья, стеллажи, комоды и многое другое. Предложение действует с 20 августа по 9 сентября. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Summer Friday в максимум с 21 по 31 августа. Успей купить смартфоны, ноутбуки, телевизоры, беспроводные наушники и колонки и иные гаджеты со скидкой до 60%. Например, QLED-телевизор TCL 50 дюймов за 4999 леев. А еще мы удваиваем скидки по вашей дисконтной карте. Не упусти мега-распродажу лета. Только в максимум.
3: Будь шеф-поваром на своей кухне с 27 августа в Kaufland. Горение, мультиварка 1399 леев. И Fest мини-ковш или кастрюля, разные модели, 129 леев. Kaufland, дешево и хорошо.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-179.
4: Dance Weekend. Record.

0: clienți pot câștiga câte 500 de lei direct pe card, iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Kaufland дешево и хорошо приносит тебе разнообразие по низкой цене. Понедельника по среду. Филете и свиное филе 144 лея 50 за килограмм. Лакти, сметана 500 грамм 23 лея 55. А при активации купона и сканировании Kaufland Card Extra лазанья со свининой 1 килограмм 75 лея 95. И скидка 25% на весь ассортимент вин Пуркарь. Kaufland дешево и хорошо. Безопасного количества. Количество алкоголя не существует. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsime.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.